0: Реклама.
1: Жарнама.
2: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ «Бишкек Парк». Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками «Back to School». Быстро, удобно и выгодно.
3: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
2: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Реклама. Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 32, в Нейсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама. Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта Флорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10-коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тут-то бене. Лакта Флорене менің бары жайында. Бақ дары қаражаты олып саналбайды.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 32, в Найсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.car-audio.kg. Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
4: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
5: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
6: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
7: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
8: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Бисквитфрут во всех магазинах страны.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Второй день шестых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
2: Мам, опять в школе, это отлично?
3: Да, а 15 еще лучше. 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах Евромебель с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний.
4: Как доставить груз на строительную площадку?
5: Тебе поможет Чагылган.
6: А отгрузить урожай?
5: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
7: Только

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.

0: Атлета зимов жана Алисага рахматыбызды айталы, акайык деп аталды. Сонун ырдесте 8 саат 40 мүнөт досор. А биз болсо буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгаралы деп атабыз. Негизи ырларга караганда мына ушундай жөнөкөй сүйлөмдөрдү которгондо катышуучулар көбөйүп кетти го бул жакта я. Оңойраак болуп калды окшойт, э? Досор, эсиңиздерге салалы. Буга чейин орусча макал бергенбиз, ошонун кыргызчасын которуп бергиле деп. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Кандай варианттар келди деп ойлойсуз? Ушул жакта сөзмө-сөз которгондор болду, өзүнүн түшүнүгүнө жараша которгондор болду. Анан биз айттык эле дал ушул багыттагы мына ушундай эле маанидеги кыпкыргызча макалдарын өздөрүн дагы айтсаңар болот дедик эле. Андай дагы вариант келди. Анда эмесе келген жооптор Кутман таң дейт, оозуңан чыккан сөздү кайтара албайсың деген вариант жазган экен угарманыбыз. Ошон үчүн ойлонуп сүйлөө деп. Туура. Анан сөз атасы өлөт деген бир аз жакындабай калганбы дейм да. Ал тууралуу дагы кийин тапшырма беребиз го, ошондон ушул вариантты сунуштайсыз, э? Сөз куш эмес, ооздон чыкса кармай албайсың деген вариант бар. Анан угарманыбыз жөн эле ойлорум сүйлө деп койгон экен да. Кыска нуска, менимче бул деле жетиштүү. Анан дагы бир мына ушундай варианттар абдан көп, мен терип-терип айтып атам достор. Анан жанагы макалга макал менен которсоңор да болот дедик беле. Ошондой дагы вариант келген экен. 513 абонент жазган экен. Айтылган сөз атылган ок. Мына ушул вариант менимче дал келген сыяктуу. Кутман таң Аскат дейт, ар дайым маанайлар 5 болсун, ишиңер ийгиликтүү болсун деген каалоо тилеги менен салам менен угарманыбыз келип калган экен. Бизден да сизге чоң салам. Эми достор, оюндун жыйынтыгы боюнча ошондо 513 абонентине кол чаба берелиби? Айтылган сөз атылган ок деген вариантка, э? Вифрут суусундуктарынан бир блок сиздики, кол чабылар. 513 абоненти жеңиш кут болсун. Оюнга катышкан бардык угармандарга рахмат жана бизден салам. Кутман таң авторадио жана Аскат дейт, сага тунук эфир каалайм деген экен. Рахмат. Бул жакта мен жалгыз болуп, тиги жакта сиздер көп болсоңуздар эле ошол жетиштүү. Угуп атам деп кол көтөрүп койсоңор эле болду, эл угуп аттыр го деп сүйлөй беребиз го бул жерде. 8 саат 42 мүнөт достор, сапарыбыз алдыңызда уланталы. Азыр дароо борборубуздун көчөлөрүндө кандай жагдай экен бир маалымат ала албайбыз. Себеп дегенде биздин жумушка келе турган кесиптештерибиз жумушка жолдордун жабыктыгынан жете албай атабыз деген билдирүүлөрү жазып атат. Кананда назарыңызда
1: автомонитор.
0: Дал өзү өлкөбүздөгү расмий иш чараларга байланыштуу бир топ көчөлөрдөгү чектөөлөр дагы уланууда достор. Чыңгыз Айтматов проспектиси дагы да кыймылга жабык, анын себеби менен бир топ көчөлөрдө тыгын болуп аткан кез экен. Эң узак созулган азыркы учурдагы тыгындар Москва көчөсүндө орун алыптыр, Ахунбаев көчөсү боюнча жана Абдрахманов көчөсүндө орун алган экен. Мына ушул аймактардан колдон келишинче айданып өткөнгө аракет кылыңыз, э? Анан сиз кайсыл жактасыз, шаарыбыздын кайсы бөлүгүндөсүз, ал жактагы жагдай тууралуу өзүңүз бизге кабардар кылып маалымат жөнөтүп коюңуз, биз бүтүндөй угармандарга жар салып коелу. Айтор, тыгында тургандар, жол жабылып калып өзүнүн кыймылын күтүп аткандар, эмне дейбиз? Сабыр тилейбиз, радионун үнүн чоңойтуп мындай жакшы ругуп туралы, э? Маанай көтөрүп.
1: Автомонитор, авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 32, в Найсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
1: www.cardifisaudio.kg. Реклама. Ищите жилье в Ламедине 1? Остановитесь!
4: Вы его уже нашли. Представляем Alamedin One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Alamedin One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.
7: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру и отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
8: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора и выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
7: В этом конкурсе побеждают в одно касание.
9: Nitro Fresh. Двигайся в потоке. Будь в центре событий. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
10: Товар сертифицирован.
11: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
12: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
13: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
14: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет.
13: Попробую. Как же мне хорошо спалось.
14: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
15: Деятельность лицензирована.
16: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
17: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
18: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 32, в Найсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин Ван. Жашоо үчүн жасалган.
4: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лактофлорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
5: Бақтарға рачат олып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
6: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
7: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фоточекит номад чекит ТВ сайтында.
6: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.

0: Modify Education. Помощь с поступлением в университеты за рубежом. От выбора вуза до оформления визы. Скрябина 45D, офис 21. Телефон 0700 12 98 48.
1: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Элибесова 12. Звоните 0555 507 30.
2: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Реклама на Авторадио.
6: 0 777 118 118.

0: тилинен көрдү атал саундар десте жак сынап карасында эми кимдир бирөө мынтип тилинен көрөт, кимдир бирөө өзүнөн көрөт, же болбосо багынан көрөт деп айтор, мындай себептерин айта берсек толтура болот экен да. Ал эми биздин оюндарга катышкан жеңүүчү болгон огармандар эмнеден көрүш керек? Албетте өзүнүн багынан көрүш керек, анан аракетинен көрүш керек деп, туурабы? Бардык оюнга катышкан огармандарга рахматыбызды айталы. Анан адаттагыдай эми оюн болгондон кийин жаңылгандар болот экен, туура тапкандар болот экен. Фактылар боюнча тактайлы. Бүгүнкү оюнда биринчи фактура болчу достор. БРК Групп курулуш компаниясы курулуш тармагында 15 жылдан ашуун убакыттан бери кызмат кылып келет деген бул чындык болчу. Ал эми экинчи факт: Восток 7 турак жайында батирлерди 10% баштапкы төлөм менен алса болот деген бираз чындыкка туура келбей калды. Себеби дегенде буга чейинки маалыматтарды да айтканбыз, азыр дагы баса белгилеп айталы. Восток 7 турак жай комплексинде батирлерди 15% баштапкы төлөм менен алса болот. Эфирде жаңырган маалыматтарды окуп коюп уксаңыз эле, мына мынтип туура жооп өзү эле чыгып калат го. Адашкандар дагы, туура жооп бергендер дагы азаматсыздар, рахматыбызды айтабыз. Ал эми жеңүүчү болгон огарманыбыз ким болду? Жаң эле жеңүүчү менен бул жактан жазышып аттым беле, аты жөнүн сурап. Нуриман деген мырза экинчилерден болуп туура жооп жөнөткөн экен. Сиздин жообуңуз туура, биринчи вариант деген экинчи болуп келген. Биздин эрежеге ылайык анан бул кол чабуулар. Жана ошондой эле демөөрчүбүз болгон БРК Групптун фирмалык мерч, мындай сувенирлер топтому сиздикке. Кайсыл жерден кандай алып кетиш керек экенин жазып койдук. Дагы бир жолу кеңиш кут болсун. Мына ушундай достор, баары оңой, баардыгы жөнөкөй. Сапарыбыз да көздөй уланталы. Балким бул оюнда жеңбей калгандар, капаланбай, кайгырбай туруңуз. Биздин толкундагы толгон токой белектердин ээси сөз түрдө бир күнү болбосо бир күнү сиз аталасыз. Бул күнү дал ушул толкундан эч кайда алыстабаш керек. Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужской, Жалабадской и Баткенской областях до 32, в Найсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Нитрофреш. Ритм ускоряется. Успевай больше, двигайся быстрее. Нитрофреш. Выбери свой вкус.
8: Товар сертифицирован.
9: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
10: Мам, опять в школе, это отлично?
11: Да, а 15 еще лучше. 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах Евромебель с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний.
12: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Эйрлайнс. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Airlines». «Осман Airlines». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Второй день шестых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкиной газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 32, в Найсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
5: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
4: Огромный выбор для школы и офиса.
5: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7. Пересекает Баканбаева. Телефон 0702-435-408.
6: Оптика «Коррек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Коррек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: впрок.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
3: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
4: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: остаться, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Исакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0503-0202-55. 0503-0202-29.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
5: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
6: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
5: Огромный выбор для школы и офиса.
6: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0702-435-408.
7: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии Deutz Farr с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. Farmlit – это комфорт и мощь. Только в Агротрек. Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в Агротрек 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Второй день шестых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Кытайдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекитке ийже. Телефон 0555 4832 60.
1: Кызырга да балдарга да биз жараттыкта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний – один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
8: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
9: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
10: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 32, в Нейсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.кг.
1: Мам, опять в школе? Это отлично?
2: Да, а 15 еще лучше. 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах «Евромебель» с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний.
3: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Или Бесова 12. Звоните 0555-507-00.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Baby Fruit во всех магазинах страны.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
5: Реклама на Авторадио. 0

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 32, в Найсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйбы? Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы? Бол-нос релакс гель булчуң жана муындардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бол-нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Нитрофреш. Там дем берген жаңы чектерди ач. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Тамар тасталган.
6: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол италияда өндірілген. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында.
7: Бақыдары қаражат олып саналбайды, ішмердүлік лицензия ланған.
8: Женева көлінің жейгінде сейілдеп, чынғы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетішті. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ашыңыз, жана виза сигначы картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешілік автордық турды ұтып алу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда шейін жарақтуу. Ишмердүлік лицензия алынған.
9: Майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
10: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 32, в Найсакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998 909 909.
3: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
4: Мам, опять в школе, это отлично?
5: Да, а 15 еще лучше. 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах Евромебель с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний.
6: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент.KG».
7: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
9: Только за

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Волжско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Nitro Fresh. Ырғақ тездеп жатат. Көбірек игілік жарат. Тезірек қимылда. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Тамар тасықталған.
5: Неміс тракторы ғымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutzfahn неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
6: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: День шестых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкиной газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж. Все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0503-0202-55. 0503-0202-29.
4: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
5: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
6: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
5: Огромный выбор для школы и офиса.
6: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
7: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргиңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красак жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.cardifisaudio.kg. Реклама.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
4: Нитро Фреш. Скорость набирает обороты. Разгоняйся, успевай. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
5: Товар сертифицирован.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
7: Сан-Марита. Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
8: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
7: Огромный выбор для школы и офиса.
8: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
9: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы «Кросс», «Спринт» и «Марафон». Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду и тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами и будь всегда на шаг впереди.
10: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР 17-02-12КР.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Второй день шестых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7. Пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.

0: тут во всех магазинах страны.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникти Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 15, в Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Car Audio».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
3: Борт набирает высоту? Нет. Это Мариам превратила лист из нового набора цветной бумаги в самолетик, чтобы запустить на перемене. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
4: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру и отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
5: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора и выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
4: В этом конкурсе побеждают в одно касание.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
7: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лютугуну Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лютугунунда бары бар. 0504-4949-00. Люче киткейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний – один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
5: Мам, опять в школе? Это отлично?
6: Да, а 15 еще лучше. 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах «Евромебель» с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний.
7: Только

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.

0: Погода. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникар Аудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Волжско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Кар Аудио».
1: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0-700-95-09-03. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
2: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
3: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
4: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
5: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру и отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
6: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора и выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
5: В этом конкурсе побеждают в одно касание.
7: Сольный концерт? Нет. Это Умар отбивает ритм по новому рюкзаку. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
8: Nitro Fresh. Каждый выбирает свое, но мы всегда вместе. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
9: Товар сертифицирован.

0: Glorify Education. Помощь с поступлением в университеты за рубежом. От выбора вуза до оформления визы. Скрябина 45D, офис 21. Телефон 0700 12 98 48.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
8: Как доставить груз на строительную площадку?
9: Тебе поможет Чагылган.
8: Отгрузить урожай?
9: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Второй день шестых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
5: Деятельность

0: Рут во всех магазинах страны.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Волжско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
6: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
5: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
6: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.
3: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Волжско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.

0: Второй день шестых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ошка-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
3: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше, в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм и в Роше KG и по телефону 0550-770-401.
0: Реклама на Авторадио. 0777-118-118. Чай, гончай, тайеши.

0: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Реклама. Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
2: Мам, опять в школе, это отлично?
3: Да, а 15 еще лучше. 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах Евромебель с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний.
4: Как доставить груз на строительную площадку?
5: Тебе поможет Чагылган.
6: Отгрузить урожай?
5: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
7: Только с

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио.

Реклама. Рев моторов, дым от шин, борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
1: Деятельность лицензирована.
2: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру и отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
3: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора и выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
2: В этом конкурсе побеждают в одно касание.
4: Nitro Fresh. Ритм ускоряется. Успевай больше, двигайся быстрее. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
5: Товар сертифицирован.
6: Сольный концерт? Нет. Это Умар отбивает ритм по новому рюкзаку. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

Реклама. Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама.
1: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
2: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
6: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
7: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
0: Реклама на Авторадио. 0

0: Реклама. Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
1: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
0: Огромный выбор для школы и офиса.
1: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.